0: не попутника.
1: Все, все, все, не чума.
0: А, все, не в теле.
1: Все, сдали, все.
0: А, мобитабельно.
1: Да, мобитабельно.
0: Чупанцы.